дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас

Дорожное радио. Симферополь 91

Дорожное радио. Симферополь 91 и

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Аварийный день», «Правила обгона» и «Разрешенная тонировка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы в курсе, какие дни недели самые аварийные? А вот в госавтоинспекции это знают. Еще бы, у них же вся статистика. В общем, это вторники и воскресенья. При этом самое опасное время – с 11 утра до часу дня. Именно в эти дни и временные промежутки шанс попасть в ДТП гораздо выше. Связь тут простая. Выходные. Водители расслабляются. Это насчет воскресенья. Насчет вторника тоже не бином Ньютона. Определенная часть водителей в понедельник пользуется общественным транспортом. Ну, не в состоянии, наверное. А вот во вторник за руль уже вроде как можно. А вот, оказывается, не все так просто. Знаете, какой маневр считается наиболее опасным? Обгон. Каждая пятая авария именно отсюда. Соответственно, существуют правила, призванные сделать его наиболее безопасным. Во-первых, читайте ПДД. Во-вторых, забудьте про обгон в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью. В-третьих, рассчитывайте силы своего автомобиля. Классическая схема обгона следующая. Ход набираем заранее, еще на своей полосе. При этом встречка должна хорошо просматриваться. Сам обгон делается как можно быстрее. И последнее. Грамотный возврат на свою полосу. Резать того, кого обогнали, чревато. Да и вообще, плохой тон. В большинстве стран тонировка автостекол либо запрещена полностью, либо же на серьезном уровне ограничена действующим законодательством. Начнем с США. В отношении частного автотранспорта по каждому из конкретных штатов определены собственные правила. Так, для Нью-Мексико светопропускной минимум установлен в пределах 20%. Для остальных штатов определено в интервале 35-70. Если обобщать, то чем штат южнее, тем более усиленная тонировка возможна. Или Австралия. Страна эта достаточно солнечная, поэтому здесь светопропускание установлено в минимум 35% для всех стекол авто. Ну а если уж любите тонировку в ноль, то законно можно будет покататься по Таиланду. Что касается России, то у нас все по-прежнему. Светопропускаемость передних, боковых и лобового стекла должна быть не менее 70%. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
2: Вы не скажете, который час?
3: А? Что, офонарил?
2: Тяжело в учебе, легко на работе.
3: Тренируйся вон, на нем.
2: Хорошо.
1: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой.

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
0: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на...

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: такая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Реклама.
1: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
2: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
3: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1,5 ТВВД МТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и транспорт. Трансфер бесплатно. Чаир. Место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
8: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
9: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Техносервис.
13: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
14: Дорожное радио.

0: Реклама. Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей Amoda и JQ с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. Черноморавто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль JQ J8. Комплектации Комфорт 2025 года выпуска. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
4: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, как быстро оформить разрешение на посещение национальных парков в России, чем так сильно заинтересовал туристов египетский порт Фуат и как наводят мосты дружбы Вологда и Сиань. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
2: Реклама. Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В «Симферополь Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
3: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Техносервис.
5: Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей Amoda и JQ с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. Черноморавто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль JQ J8 комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска. Не оферта.
6: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
7: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krymedefishavail.ru.
3: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1,5 ТВ ДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдин 100 000 рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, как быстро оформить разрешение на посещение национальных парков в России. Чем так сильно заинтересовал туристов египетский порт Фуат? И как наводят мосты дружбы Вологда и Сиань?
3: Поехали!
2: На госуслугах теперь можно купить билет для посещения российских национальных парков, заповедников и заказников. На старте работы сервиса в нем числились 36 заповедных зон. До конца года перечень увеличится до 60. Уже можно оформить разрешение тем, кто планирует посетить Алтайский заповедник, Национальный парк Кинозерский, Национальный парк Бузулукский Бор и заповедник Кивач. Заповедники на госуслугах разделены на две категории. Для активного отдыха – пульс природы, и для спокойного – мир тишины. Здесь же можно получить цифровое разрешение на въезд в заповедник личного транспорта, познакомиться с маршрутами, приобрести льготные разрешения.
3: Это надо видеть.
2: Туристы устремились в египетский город порт Фуат, который расположен в самом начале Суэцкого канала со стороны Средиземного моря. Туры сюда организуют ведущие экскурсионные операторы страны, а все потому, что на здешних приисках в больших масштабах добывают соль. В результате вокруг горы поваренной соли, которые, как отмечает Турпром, смахивают на альпийские горнолыжные курорты. Туристам и взглянуть на такое любопытно, и здоровье хочется поправить, поскольку насыщенный ионами соли воздух способствует очищению дыхательных путей, лечению затяжных простуд и психологическому расслаблению.
3: Добро пожаловать!
2: Вологда и Сиань синхронно открыли музей, посвященный друг другу. Как сообщает Интерфакс, музей традиционной культуры Китая, открывшийся в июне в Вологде, первый подобный в России. В коллекции музея более 200 экспонатов. Из китайской провинции Шэньси сюда привезли скульптуры терракотовых воинов, образцы бронзы и живописи. В залах музея представлены 40 чайников и образцов глины, подаренных Исинской отраслевой ассоциацией керамики. Дополнили выставку предметы из коллекции Вологодской картинной галереи. Тем временем в китайском городе Сиань в провинции Шэньси открылся музей Вологодской области.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о сценических образах Татьяны Куртуковой. Кто первым поверил в талант Стаса Пьехи, а также узнаем, с кем помирился Прохор Шаляпин. Совсем скоро на дорожном радио.
2: Реклама.
3: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
2: Дорожное радио.

0: Лаванжа.
1: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
2: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
1: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
3: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
1: Звезды за сценой.
3: Татьяна Куртукова в одном из интервью поделилась, что постоянно работает над своим сценическим образом. Конечно, не без помощи команды, с которой у певицы отличное взаимопонимание. «У меня была активная обратная связь. Что мне нравится, что не нравится. Со временем все-таки образ меняется, а репертуар расширяется», — поделилась Куртукова. В социальных сетях певица регулярно делится с поклонниками фотографиями образа. Но верность фольклорному направлению сохраняется, несмотря на изменения. Прохор Шаляпин рассказал в социальных сетях, что спустя 18 лет они с Филиппом Киркоровым смогли наладить отношения. Ведь еще в 2006 году артисты общались и даже дружили. Однако из-за личных разногласий и недопонимания их общение со временем прекратилось. «Вчера на концерте нам удалось наладить отношения. Мы сделали шаг навстречу друг другу и, так скажем, помирились», — рассказал артист. По словам Прохора, после этой встречи он почувствовал огромное облегчение. «Будто камень с души упал. Я хотел бы со всеми быть в хороших отношениях. Не обязательно при этом дружить. Делить нам нечего, Филипп – большая звезда. У него все есть и все еще будет. А мне много не надо», – признался Шаляпин.
1: Пишет пресса.
3: Стас Пьеха вспомнил школьные годы и начало своей творческой карьеры. По словам артиста, одним из первых в него поверил Виктор Дробыш. Продюсер сразу разглядел талант молодого исполнителя, отметив его необычный тембр и очень необычную манеру исполнения. При этом сам Стас признается, что в школьные годы был далеко не примерным учеником. Учеба его интересовала куда меньше, чем прогулки с друзьями. «Мне не особо нравилось учиться в школе, хотелось гулять. Не было гаджетов, то есть целый город был в моем распоряжении», — с улыбкой вспомнил артист. Пьеха также рассказал, что родители постоянно были на гастролях, поэтому большую часть времени он был представлен сам себе. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
2: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Техносервис.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Зачисляй, хранит, рать! Зачисляй, хранит, рать!
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
11: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
12: И накопить на квартиру надо.
13: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Центробанк поменял правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Теперь страховые компании будут обязаны определять среднюю стоимость расходных материалов без скидок. При определении цены запчастей отныне не будут учитывать стоимость их аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Обновленные правила начнут действовать с 11 июля. Новые редакции ценовых справочников еще должен утвердить Российский союз автостраховщиков. Самокатчики все чаще попадают под колеса машин на перекрестках. С января по май этого года число таких инцидентов в России составило почти 230, что на 12% превышает данный показатель за тот же период прошлого года. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные госавтоинспекции. В Литве призвали изменить конституцию ради размещения в стране ядерного оружия. В частности, о необходимости снятия такого запрета, прописанного в главном законе страны, заявил кандидат на пост премьер-министра, лидер правящей социал-демократической партии Миндаугас Синкявичус. В конце мая Сейм Литвы уже рассматривал этот вопрос. Тогда парламент поддержал вето президента Гитанаса Науседы. Центральную Россию, Поволжье и юг страны на этой неделе ожидает значительное повышение температуры. В Москве, Нижнем Новгороде и Казани, Воронеже и Самаре будет до 28-30 градусов тепла. В южных мегаполисах, Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодаре до плюс 32-34. Об этом рассказали в компании «Яндекс».
2: Транспорт.
1: В последний день июня в Арабских Эмиратах запустили первый в истории страны пассажирский поезд. Состав национального железнодорожного оператора Etihad Rail выполнил рейс по маршруту Абу-Даби-Фуджейра, преодолев путь за 1 час 45 минут. Поезд развивает скорость до 200 км в час. К весне 2027 года железнодорожная сеть свяжет 11 городов и регионов Арабских Эмиратов.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
1: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
2: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameidefishavail.ru.
3: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1.5 ТВВД МТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейд-ин 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-krimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Дорожное. Вместе в пути. Дорожное радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия поддерживает контакты с другими странами по вопросу возможного импорта нефтепродуктов. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, возможные поставки из других стран позволят снизить ажиотажный спрос на топливо и будут направлены на стабилизацию топливного рынка. Если будут достигнуты договоренности по ценам, Россия наладит импорт топлива, отметил Песков.
2: Россия.
1: Глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости снижения ключевой ставки Центробанка. Экономика при экстремально высоких ставках долго существовать не может. Ставку необходимо снижать, поскольку российская экономика уже переохлаждена, подчеркнул Греф. По его мнению, реальная ставка в России, ставка Центробанка за вычетом текущей инфляции, составляет около 10%. Власти планируют взять под контроль качество чернил для татуировок. Депутаты Думы готовят к внесению в Палату парламента законопроект о требованиях к таким чернилам. Авторы инициативы указывают на то, что в составе нынешних татуировочных чернил нередко присутствуют соли кадмия, фенолы, канцерогенные вещества и соединение олова. Об этом пишет РИА Новости. В Париже из-за сильной жары и, как следствие, теплового расширения металла прибавила в высоте Эйфелева башня. В ее конструкции использовано пудлинговое железо, которое расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается. Этим летом во Франции настоящее пекло до плюс 40 градусов. В итоге Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров.
2: Транспорт.
1: Повреждение припаркованных машин – явление в России довольно распространенное. Как сообщает Сберстрахование, в этом году автовладельцы чаще всего сталкивались с такими проблемами в Москве и Московской области. На столичный регион приходится почти 40% подобных инцидентов. В расчет взяты вандализм, поджог, кража деталей, повреждения по неосторожности.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама. Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
1: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В «Симферополь Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
2: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оцени Выйти свои финансовые возможности и риски.
3: Техносервис.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: «Крым Золото» — всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
6: Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно.
7: Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей «Амода» и «Джейку» с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. «Черноморавто», Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
8: Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль «Джейку» J8. Комплектация «Комфорт» 2025 года выпуска. Не оферта.
9: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
10: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. До 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
2: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте crimea-havail.ru.
3: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1.5 ТВД МТ 2024 модельного года, 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейд-ин 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Власти Крыма продолжают ликвидировать топливный кризис в регионе, но в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов. Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на поставки топлива в городе продлятся около месяца. В Севастополе проводится выдача QR-кодов для приобретения топлива на АЗС.
2: Мир.
1: Во время непрямых переговоров между США и Ираном в Дохе стороны будут обсуждать ситуацию вокруг Ормузского пролива и иранскую ядерную программу. Также будет поднят вопрос о региональной ситуации в целом. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара. По его сведениям, в ближайшие дни прямых контактов между сторонами не предвидится. Концерты с цифровыми артистами займут свою нишу и не станут массовым явлением. Так считают большинство россиян, опрошенных сервисом Ticketland. Почти что все респонденты высказались за то, чтобы цена за билет на концерт виртуального артиста была ниже, чем на обычные выступления. Минцифра будет по-новому считать пользователей интернет-платформ. Чтобы точнее считать аудиторию, с 1 сентября вводится единый идентификатор пользователя. Об этом рассказала директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина. На аудиовизуальных сервисах номер пользователя будет привязан к конкретному человеку, что позволит четко засчитывать просмотры. Данные пользователей будут защищены.
2: Транспорт.
1: Ожидать автозапчастей российским водителям приходится в некоторых случаях до 3-5 месяцев. Это касается трех групп иномарок – редких и возрастных моделей, экзотических китайских марок и единичных моделей, а также премиальных авто из Европы, Японии и США. Об этом сообщает Фит-сервис. Там добавили, что по массовым расходникам, фильтрам, колодкам и так далее системного дефицита пока нет.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
3: Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно.
4: Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей Amoda и JQ с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. Черноморавто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020.
5: Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль JQ J8. Комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В «Ленте».
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
0: Дорожное радио.

0: как ему дано, как ему дано. Танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно.
0: Про жизнь не пора.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

0: душевное на Дорожном.
1: Родные, привет! С вами Дорожное радио. Это «Шаман». Пусть все невзгоды обходят вас стороной и вам сопутствуют. Удача! Дорожное радио. Вместе в пути!

Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то родился, и здесь я живу.

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Аварийный день», «Правила обгона» и «Разрешенная тонировка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы в курсе, какие дни недели самые аварийные? А вот в госавтоинспекции это знают. Еще бы, у них же вся статистика. В общем, это вторники и воскресенья. При этом самое опасное время – с 11 утра до часу дня. Именно в эти дни и временные промежутки шанс попасть в ДТП гораздо выше. Связь тут простая. Выходные. Водители расслабляются. Это насчет воскресенья. Насчет вторника тоже не бином Ньютона. Определенная часть водителей в понедельник пользуется общественным транспортом. Ну, не в состоянии, наверное. А вот во вторник за руль уже вроде как можно. А вот, оказывается, не все так просто. Знаете, какой маневр считается наиболее опасным? Обгон. Каждая пятая авария именно отсюда. Соответственно, существуют правила, призванные сделать его наиболее безопасным. Во-первых, читайте ПДД. Во-вторых, забудьте про обгон в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью. В-третьих, рассчитывайте силы своего автомобиля. Классическая схема обгона следующая. Ход набираем заранее, еще на своей полосе. При этом встречка должна хорошо просматриваться. Сам обгон делается как можно быстрее. И последнее. Грамотный возврат на свою полосу. Резать того, кого обогнали, чревато. Да и вообще, плохой тон. В большинстве стран тонировка автостекол либо запрещена полностью, либо же на серьезном уровне ограничена действующим законодательством. Начнем с США. В отношении частного автотранспорта по каждому из конкретных штатов определены собственные правила. Так, для Нью-Мексико светопропускной минимум установлен в пределах 20%. Для остальных штатов определено в интервале 35-70%. Если обобщать, то чем штат южнее, тем более усиленная тонировка возможна. Или Австралия. Страна эта достаточно солнечная, поэтому здесь светопропускание установлено в минимум 35% для всех стекол авто. Ну а если уж любите тонировку в ноль, то законно можно будет покататься по Таиланду. Что касается России, то у нас все по-прежнему. Светопропускаемость передних, боковых и лобового стекла должна быть не менее 70%. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: МВД запустила сервис «Цифровой профиль иностранного гражданина». Ресурс позволяет контролировать соблюдение российского законодательства приезжими, о чем рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов. Сервис объединяет все сведения об иностранцах и позволяет отслеживать их работу и пребывание в России. База данных сервиса пополняется сведениями об иностранцах из 14 ведомств, ответственных за управление миграционными вопросами.
2: Мир.
1: В Литве новый премьер-министр. Им стал Миндаугас Синкевичус, лидер социал-демократической партии Литвы. Синкевичус получил этот пост по итогам голосования в Сейме. Из 110 проголосовавших его кандидатуру поддержали 80 депутатов. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты». В июле-августе большинство россиян отправится в путешествие в Петербург, Москву и Казань. Что касается зарубежных направлений, здесь лидируют Минск и Стамбул. Такие результаты исследования сервиса «Т-путешествие» публикует Russia Today. В июне спросом пользовались уже упомянутые Петербург, Москва, Казань, а также Калининград и Сочи. А среди зарубежных направлений предпочтения отдавались Турции. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев обнародовал итоги ЕГЭ без учета пересдач. 100 баллов за 3 экзамена в этом году набрали более 8700 выпускников. 200 баллов на счету примерно 930 человек. 300 баллов набрали 76 выпускников. В активе 8 человек 400 баллов. 500 баллов за 5 экзаменов набрала 11-классница из Москвы Екатерина Малкова.
2: Транспорт.
1: Обновленную «Лада Нива Легенда» поставят на серийное производство 20 июля, в день 60-летия завода «АвтоВАЗ». Модель получила более 100 новых и свыше 60 модернизированных деталей и узлов. Обновленный внедорожник будет доступен в 4 вариантах исполнения – классический «Классик», спортивный «Драйв», городской «Урбан» и черная серия.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков. Какая ты страна.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун.
1: Город больших огней.
0: Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

про себя шепчу. Я тебя люблю, помню.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Дорожное радио.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

из шести. Угадаем с тобой самому.

0: как вчера.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
2: Вместе в пути.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Аварийный день», «Правила обгона» и «Разрешенная тонировка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы в курсе, какие дни недели самые аварийные? А вот в госавтоинспекции это знают. Еще бы, у них же вся статистика. В общем, это вторники и воскресенье. При этом самое опасное время – с 11 утра до часу дня. Именно в эти дни и временные промежутки шанс попасть в ДТП гораздо выше. Связь тут простая. Выходные. Водители расслабляются. Это насчет воскресенья. Насчет вторника тоже не бином Ньютона. Определенная часть водителей в понедельник пользуется общественным транспортом. Ну, не в состоянии, наверное. А вот во вторник за руль уже вроде как можно. А вот, оказывается, не все так просто. Знаете, какой маневр считается наиболее опасным? Обгон. Каждая пятая авария именно отсюда. Соответственно, существуют правила, призванные сделать его наиболее безопасным. Во-первых, читайте ПДД. Во-вторых, забудьте про обгон в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью. В-третьих, рассчитывайте силы своего автомобиля. Классическая схема обгона следующая. Ход набираем заранее, еще на своей полосе. При этом встречка должна хорошо просматриваться. Сам обгон делается как можно быстрее. И последнее. Грамотный возврат на свою полосу. Резать того, кого обогнали, чревато. Да и вообще, плохой тон. В большинстве стран тонировка автостекол либо запрещена полностью, либо же на серьезном уровне ограничена действующим законодательством. Начнем с США. В отношении частного автотранспорта по каждому из конкретных штатов определены собственные правила. Так, для Нью-Мексико светопропускной минимум установлен в пределах 20%. Для остальных штатов определено в интервале 35-70%. Если обобщать, то чем штат южнее, тем более усиленная тонировка возможна. Или Австралия. Страна эта достаточно солнечная, поэтому здесь светопропускание установлено в минимум 35% для всех стекол авто. Ну а если уж любите тонировку в ноль, то законно можно будет покататься по Таиланду. Что касается России, то у нас все по-прежнему. Светопропускаемость передних, боковых и лобового стекла должна быть не менее 70%. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не только

Дорожное радио. Симферополь 91.5